0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Oh, Father, tell me.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Набиуллина также отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. Правительство утвердило постановление о создании оперштаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Оперштаб займется выявлением мошеннических схем, разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет «Парламентская газета», на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдет перечень игрушек, рекомендованных для детских садов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Сервис «Суперджо» провел опрос и выяснил, на какие цели пермяки откладывают деньги. 16% заявили, что активно тратят деньги, 48% оказались приверженцами экономии. При этом треть из них откладывает деньги на финансовую подушку безопасности, каждый пятый пермяк копит на недвижимость, еще 18% на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного бизнеса, 6% откладывают деньги на учебу, 8% на покупку дорогих вещей и медицинские услуги. 28% ответили, что откладывают регулярно от 10 до 25% своего дохода. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивает высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 11 минут в Перми, 3 июля, пятница, и я не верю. И, возможно, вы тоже. Речь идет про солнечный свет. С утра пораньше свет озарил мою больную душу, можно так сказать, друзья. Ну, это просто что-то с чем-то. Дождь лил весь месяц, есть такое ощущение. И сегодня, не боюсь этого слова, его не будет. Не будет дождя, по крайней мере, нет в прогнозе. Никаких капелек, ни 20%, ни 30%, ни 40%, ни так далее. Прекрасно, просто сегодня пятница, чем вас всех и поздравляю. Легкого пробуждения. С вами Антон Нагибин.
1: Реклама.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783, 57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
8: А это что?
9: Розы на штамбе.
7: Я тоже хочу.
9: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
7: Куда ехать?
9: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
0: 7.14, время Пермское, сейчас нет никаких преград доехать из точки А в точку Б, совершенно просто, машин мало, поэтому через полчаса будет очередной выпуск дорожной информации, посмотрим, что изменится. Ну а в ближайшее время гороскоп, лунный календарь, новости со всего света, поговорим про Кыркпынар. Нет-нет, это не шутка какая-то, не оговорка, это спортивное состязание, в котором есть один самый главный элемент, это масло.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: С такой погодкой даже песни ярче звучат. Это однозначно 7 часов 17 минут. Вы слушаете радио Альфа. Что касаемо Луны, то она там где-то на небосклоне потихонечку уменьшается. Находится сейчас в знаке зодиака Водолей. По прогнозам астрологов, день сопряжен с неожиданными проблемами, требующими благоразумия. Хорошо, будем начеку, и продолжит далее Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Радио Альфа.

0: Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 21 минут в Перми. Давайте проверим, сможет ли нас удивить Катя Григорьева. Ей слово.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сараичи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
1: Радио Альфа.

0: Сверим часы, 7:31, время пермское. Сейчас будут новости от Зарапа Ахметова, потом поговорим о погоде. Будет ли сегодня дождь?
1: Здравствуйте. Министерство энергетики России разрабатывает перечень дополнительных мер поддержки угольных организаций страны. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Исламов в беседе «Стас». Участники рынка могут начать создавать собственные криптовалюты с появлением крипторегулирования в России. Об этом заявил первый зампредседателя Банк России Владимир Чистюхин. Самовары снова набирают популярность у россиян. С начала года их продажи выросли примерно на 40%. Все чаще их покупают не только для дачи чаепитий, но и как элемент интерьера или подарок. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 28, вы слушаете Радио Альфа, это товарищи из Aerosmith, только что для нас всех, и прямо сейчас на Радио Альфа узнаем, какие события сегодня приурочены к 3 июля. Во-первых, день образования Республики Алтай, во-вторых, день Республики Хакасия, ну а в-третьих, день ГИБДД МВД России. Друзья, конечно, поздравляю вас всех, кто за рулем, мы сталкивались не раз, ну и расходились тоже. По-разному бывало, конечно же, ну и вам всем отлично работы, спокойно работы и все такого. Кстати, споры не утихают. Как правильно, ГАИ, ГИБДД или Госавтоинспекция? Скажу вам так, есть два официальных названия. ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, и Госавтоинспекция. Второй равнозначный термин, не ГАИ. То есть аббревиатура ГАИ не встречается ни на патрульных автомобилях, ни на зданиях, ни в официальных документах. А если уж прям быть совсем дотошным, то ГУОБДД МВД России, Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Вот именно так все звучит в официальных документах. Далее, дорожная информация, кстати, и исторические факты. Речь пойдет про судебное дело по «Титанику». Кого же наказали за ту самую трагическую ошибку? И кто проплывал мимо и не остановился?
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми. Пробки, это, конечно, громко сказано, но заторы, скажем так, небольшие копятся. На светофорах на Мира от Карпинского до улицы Советской Армии. На Стахановской от шоссе Эксмахтов до Мира. И все, пока что общая загруженность дорог вот 3 балла по версии Яндекс.Карт.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:45 в Перми. Дождались наконец-таки солнца с утра пораньше в Пермском крае. Давно не было. Прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 3 июля на календаре. И спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Далее на Радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Реклама.
5: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
4: Радио «Альфа». Sweet.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

Какой праздничный день в России предложили сделать выходным? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Это, кстати, праздник будет совсем скоро. Такая подсказка. Дождитесь, в общем, выпуска, там все подробности. А вот это уже первые аккорды. Их обычно нет в радиоверсиях. Ну, я решил, если слушать, то слушать полностью, без всяких там каких-то сокращений. Это культовая тема от Эннио Морриконе. Стало широко известно после использования в качестве саундтрека к фильму «Профессионал». И называется она «Le Vent, le cri». «Ветер, крик» дословно просто. А если углубляться, то вообще тут, конечно же, «Безнадежный зов судьбы», например, вот так. Или «Крик, уносимый ветром».

0: Перми, 8 часов утра, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России направила приглашение для участия в наблюдениях за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости. Центр избирком получил положительные ответы из 43 государств. По словам Памфиловой, приоритетом при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В Госдуме предложили поднять штрафы за несоответствие стоимости товара ценникам в магазинах до 500 000 рублей. По мнению парламентариев, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. В Нижней палате парламента подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. По закону о торговле магазин обязан продавать товар по низшей цене, указанной в ценнике, а санкции для продавцов и юрлиц небольшие, и от махинации они никого не останавливают, подчеркнули депутаты. В России предложили День любви, семьи и верности сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. Он также предложил рекомендовать региональным властям и работодателям вводить такой выходной для семей с детьми. Министерство по управлению имуществом Пермского края опубликовало приказ о комплексном развитии территории ДДК имени Кирова и улицы Маршала Рыбалка. Общая площадь застраиваемого участка составляет почти 20 гектаров. В рамках КРТ застройщик расселит 9 ветхих и аварийных домов общей площадью около 8000 квадратных метров, построит новое жилье и создаст комфортную городскую среду. Здесь возведут общественный центр, спортплощадку, обустроят сквер и парк. Путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирают сон и отдых дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. После поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. И вот на радостях в легкой футболочке, про брюки тоже не забыл, конечно. Я думаю, что мы поступили так же. Ну почему? Потому что сегодня без осадков, да, плюс 24 градусов. Наконец-то. И вот заметил интересную вещь. Метеорологические сервисы молчат. Раньше они наперебой сообщали, что тут, то там будут какие-то природные катаклизмы. Сейчас сказать нечего, потому что все хорошо. Далее. Дорожная информация и новости.

0: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
1: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Мам, хочу необычный день рождения.
5: Отлично. Идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
4: Мама, я тебя люблю! Это был самый крутой день рождения!
5: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
6: 0+.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: 8:13. Вы слушаете радио «Альфа» «Дорожная информация». 4 балла загруженность дорог. Общая в краевой столице. На улице Мира от Карпинского до Советской армии. Медленное движение. На Стаханской улице тоже от Мира до Снайперов. На Локомотивной постепенно становится машин все больше и больше. От Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8:16. Вы слушаете Радио Альф. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 300 000 000 евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Радио Альфа.

0: Наслаждаюсь вместе с вами музыкой от группы Eagles и играю на невидимой гитаре. Это «Отель Калифорния», 8 часов 22 минуты. Через 2,5 послушаем новинку от Милен Фармер. Еще будет «Блю Систем», а еще будут новости.
1: Реклама. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
3: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Лето в разгаре. И Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
8: Подробности об организаторе и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде непонятки и получение в мильном цене Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: 8 часов 32 минуты, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости от Зарапа Ахметова.
1: Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной, сообщает ТАСС. Она призвала граждан успеть до этого рубежа создать семью, родить минимум троих детей и состояться в профессии. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Теперь можно бесплатно сдать анализы, которые необходимы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Почти половина опрошенных российских дачников тратит на участок от 20 до 50 тысяч рублей в год. Еще 17% расходуют более 100 тысяч. Об этом свидетельствует результат опроса, на который ссылается Газета.ру. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: А что многие хотели бы оказаться на необитаемом острове? Ну нет, лучше обитаемом. На необитаемом делать нечего, есть нечего. А потому что хочется вот как-то вот абстрагироваться от всего, отдохнуть как следует. И это можно сделать, кстати, не выезжая за пределы Пермского края.
1: Охота на отдых.
0: И вот Радио Альфа объявляет охоту на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Итак, как принять участие в конкурсе? Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в «Макс Радио Альфа». И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день, по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона, потому что у многих номер скрыт, а нам надо его знать. Сейчас объясним, почему. Первый финал «Охота на отдых» в пятницу, 10 июля, в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Вот для чего нужен телефон. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться еще и на обратный звонок в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона «Макс Радио Альфа» 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев» Александр Владимирович на правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa-fm.ru.
1: «Охота на отдых».
2: Реклама.
3: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженеры системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Дорожная информация на радио Альфа. Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла из 10 возможных. Стахановская улица, улица Мира. На участке от моста через железную дорогу до Советской армии время проезда 13 минут. На Стахановской шоссе Космонавтов до Мира будете ехать 10. По Мира Советской армии до Карпинского 8 минут. На Попова тоже купится транспорт от Пушкина до Монастырской.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 49 минут в Перми на радио Альфа «Альманах истории». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: О программе фестиваля «Крылья Пармы» расскажем подробнее в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но в ближайшее время будет невероятный вопрос, и у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел».
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
2: Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-694-783-57.
6: А, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
10: ИП Кригин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
11: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
12: «Черный тюльпан». 291-95-95.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
1: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: 9:02 в Перми. Сейчас на радио Альфа новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Заемщики смогут один раз за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, то есть до достижения младшим ребенком полутора лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начисляться проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу с 1 сентября. В России на фоне проблем с топливом спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца вырос на треть, сообщает «Известия» со ссылкой на Национальную газомоторную ассоциацию. По сравнению с мартом-апрелем этого года рост составил 35%. Очереди в официальные сервисы с полной сертификацией растянулись на несколько месяцев, а стоимость переоборудования в среднем составляет от 50 до 80 тысяч рублей без учета оформления документов в ГАИ. Часть водителей, не желая ждать, обращается в теневые мастерские, где установка проходит быстрее, но дороже. Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не должна пытаться обеспечить его во всех отраслях экономики. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банк России. По мнению главы ВТБ, страна не сможет одинаково успешно развиваться по всем направлениям и одновременно претендовать на суверенитет и мировое лидерство в каждой отрасли. Костин считает, что государству необходимо определить ключевые сферы, куда следует направлять бюджетные и частные ресурсы. В субботу, 4 июля, на пермском аэродроме Фролово пройдет авиафестиваль «Крылья Пармы». Мероприятия начнутся в 13 часов и продлятся до 17. Доступ зрителей будет открыт с полудня. Планируется провести авиашоу и сопутствующие развлекательные мероприятия. Для зрителей планируется запустить бесплатный автобус от РЦ «Планета». Начало движения автобуса в 11:00. Интервал 5-10 минут. Для гостей на автомобилях будет организован заезд федеральной трассы Перми-Екатеринбург со стороны героев Хасана. Подготовлены две парковки для легковых автомобилей. В Российском Союзе туриндустрии назвали самые популярные направления отдыха в России этим летом. Самыми востребованными остаются Краснодарский край и Крым. В топ-10 популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия и Алтай. В прошлом году перечень был аналогичный, но десятку замыкала Северная Осетия, в этом году уступившее место Карелии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 26 копеек, евро 89 рублей 17 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас 17 градусов. По данным метеорологических сервисов, в течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

9 часов и 10 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Пятничный невероятный, в котором я разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку вечеринку.

0: которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве. Это шум прибоя, шелест листвы и что-то еще. Вот что-то еще нужно назвать. Есть одно условие сегодня. Это по одному варианту от вас принимаю. Вот вам что-то пришло сейчас на ум. Один вариант. И все. 257-0107 наш номер телефона.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ах, кухня!

0: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
1: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке и получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
2: Дорожная информация на радио Альфа. Сейчас по версии Яндекс.Кар на Локомотивной улице машины едут, ну, медленно немного от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Время приблизилось 7 минут. На связи, вот, от Карьерной улицы до шоссе Космонавтов. На Стахановской от улицы Снайперов до Мира. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Песня посвящается всем тем сборным по футболу, что не смогли прорваться в 1/8 финала. Выхода нет у них. 9 часов 18 минут вы слушаете Радио Альфа. У всех остальных он есть, в том числе вариант выиграть пригласительные на речную вечеринку в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Нередный вопрос в самом разгаре. Номер телефона 257-0107. Внимание, три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве, безмятежности какой-то. Первое — это шум прибоя, представляем себе. Шелест листвы. И вот что-то еще. Вот это что-то еще нужно назвать. По одному варианту от вас принимаю.
1: Доброе утро. Хруст снега под ногами.
0: Интересно. Но это не хруст снега.
1: Ну ладно. Если ты сейчас перезвонили.
0: Хорошо, спасибо.
2: Здравствуйте, мой вариант может быть это шум дождя.
0: Шум дождя переносит нас воспоминания о беззаботном детстве. Интересное предположение, но нет. Доброе утро, ваш вариант.
2: Это крик петухов.
0: Крик петухов, вот это интересно. Это близко, но слегка не точно. Но у всех разное детство, по всей видимости, вы сразу это можете ощутить.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да.
3: Шум костра.
0: Треск костра, да, есть такое, кстати. Это действительно, но это не на третьем месте в списке, скажем так.
3: Ага.
0: Да.
3: Ладно, тогда.
0: Спасибо. Вот пока закончим на этом. Очень интересно, потому что именно по таким ответам мы можем понять, у кого с чем ассоциируется то самое беззаботное детство. У кого-то это дождь, между прочим. 257-0107 наш номер телефона. Кстати, у нынешней ребятни по всей видимости тоже будет дождь. С беззаботным детством ассоциироваться. Вот первый месяц каникул весь был такой. Продолжаем дальше. Три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве. Это шум прибоя, шелест листвы и вот на третьем месте еще что-то, что еще не названо. 257-0107 наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
4: Радио Альфа.

0: Треск костра, шум дождя, крик петухов – это вот то, что ассоциируется у наших слушателей с беззаботным детством. Но еще есть шум прибоя, шелест листвы и что-то еще. Вот что-то еще не названо. Какой-то вот три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве. Вот какой-то вот третий звук еще существует. По одному варианту от вас принимаю. 257-0107, наш номер телефона.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сараичи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. Кыркпынар в переводе означает 40 источников. Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле.
7: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные.
10: Мега Second Hand! Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
12: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: 0+.
14: Считайте расходы на операцию? Стоп!
15: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
16: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер LO41-001-10-26-005-891-65-03-2002-2022 года.
18: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
19: Дорогой, ты знаешь, там можно и от скидки договориться. И профессиональную консультацию получить.
18: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312. А телефон 2-700-297.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа. И невероятный вопрос продолжается. Был небольшой перерыв. И вот вновь возвращаемся к нему, друзья. Три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве. Это шум прибоя, шелест листвы и вот что-то еще есть. По одному варианту, напомню, от вас принимаю.
1: Алло, здравствуйте. Пение птиц.
0: Пение птиц переносит нас быстрее всего воспоминания о беззаботном детстве. Это как?
1: Ну, не знаю.
0: А вас переносит? Или вот так?
1: Да, конечно.
0: Понятно. Но для этого, видимо, нужно сесть на какую-нибудь лавочку, похожую на двор из детства. И вот вполне себе все это дело можно ощутить. Попробуйте. Это работает, говорят вот специалисты. Это правильный вариант ответа. Пение птиц. Вот никто не называл. Да.
1: Здорово. Спасибо.
0: Да вам спасибо за звонок и за правильный вариант ответа.
1: А вам спасибо за чудесную музыку, что она нас радует.
0: Замечательно. Просто передам привет большой нашему музыкальному редактору. Он действительно, не знаю, как он это делает, но иногда просто поражает. Просто песня за песней невозможно. Нет, я сейчас без шуток совершенно говорю. То есть я иногда думаю, как это возможно?
1: Только ваше радио слушаю.
0: Спасибо большое.
1: Из-за прекрасной музыки. Из-за ведущих.
0: Да, спасибо большое. А мы работаем для вас, вот такими вот мы любезностями обменялись, и я хочу сказать, что вы стали обладательницей вот тех самых билетов. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа, речная прогулка, партнер розыгрыша у нас ООО «Кама Трэвел». Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Люда.
0: Люда.
1: Мы работаем в Свердловском районе. Всем привет и с пятницы поздравляю всех с последним рабочим днем.
0: А я еще добавлю, что солнечным днем, ну, давно не было просто-напросто. Поэтому тут сразу несколько факторов сошлись в одно. И на правах рекламы компания «Кама Трэвел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, каждую среду, 19.00.
2: Здравствуйте. Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите группы 20 в США решат ближе к мероприятию. Об этом заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов. В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателя из-за некачественного топлива. Об этом РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий уверенного овладения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% компаний, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас 17 градусов. По данным метеорологических сервисов, в течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха до плюс 24.
3: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Мы все с вами знаем историю про Титаник и айсберг. А что было после? Был ли какой-то суд? Понес ли кто-то ответственность? И можно ли было предотвратить, казалось бы, неизбежное? Об этом поговорим через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота. Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: В этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнслуке.
10: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
13: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
14: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
13: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
14: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
13: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
14: 291-95-95.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми оценивают всего лишь 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, вот на Попова от Пушкина до Монастырской медленно машины едут. Но ничего серьезного такого нет. Вам удачи в пути.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:46. Время Пермска. Напомню вам, на календаре 3 число июль месяца. Сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». We'll be right back.

0: Прикамье стартовало строительство площадок ГТО. Где они появятся? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А в ближайшее время будет минута драйва. И Тесла придумала, как выпускать подушки безопасности и затягивать ремни еще до того, как произойдет ДТП. Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа. ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Регулятор не видит системных рисков для финансового сектора, однако призывает банки внимательнее оценивать заемщиков. Об этом на брифинге заявила Эльвира Набиуллина, передают «Ведомости». По ее словам, влияние ситуации с бензином на инфляцию регулятор считает временным. Центробанки также не видят причин дополнительно поддерживать фондовый рынок на фоне его снижения. Кроме того, Набиуллина отметила, что напряженность на рынке труда постепенно уменьшается, а к запуску цифрового рубля 1 сентября, по ее словам, все готово. В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов, передает «Известия». Среди предложений – разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых автомобилей. Участники встречи также хотят ускорить регистрацию газбаллонного оборудования и расширять сеть газовых заправок. Речь идет как о сжатом природном газе, так и о сжиженном углеводородном. Подготовленные предложения направит Минэнерго. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, сообщает РИА Новости. Такая возможность появится в медорганизации, где нет врача-психиатра-нарколога. При этом действия фельдшера должны будут согласовываться со специалистом наркологического диспансера. Отмечается, что это поможет быстрее оказывать необходимую помощь, особенно в небольших населенных пунктах, где не хватает профильных врачей. Администрация Перми утвердила порядок формирования и хранения запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и обеспечения работы объектов инженерной инфраструктуры. Согласно документу, резервы нужны для первоочередного жизнеобеспечения населения в случае введения военного положения или других чрезвычайных ситуаций. Речь идет о строительных материалах, насосах, мобильных котельных, трубах и другом оборудовании. Российский нападающий и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин заключил новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталс», который будет действовать до следующего года, сообщает РТ. Согласно контракту, годовая зарплата хоккеиста составит 4 250 тысяч долларов, однако она может достичь 9 миллионов с учетом бонусов. Прославленному форварду 40 лет, его трижды признавали самым ценным игроком регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми плюс 20 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный слабый, температура воздуха до плюс 24 градусов.

0: Реклама.
1: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
1: Слушай, во Фрибологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр Фриболог. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: 10:08, вы слушаете радио «Альфа». С вашего позволения переделаю стихотворение Сергея Михалкова. «Рады солнцу, звери, птицы и, конечно, человек». В оригинале был снег. У нас, к счастью, этого нет. Дождь тоже закончился.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу. В них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Радио Альфа.
0: Почему остановили большой адронный коллайдер, где ученые пытаются воссоздать первые мгновения после большого взрыва. Об этом подробнее расскажем через 10 минут.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
4: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
4: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
4: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны.

0: 0358-8800.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
4: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий, Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: 20 минут 11-го. Вы слушаете радио Альфа. Для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Радио

0: 10:30. Мало того, что сегодня хорошая погода, так и выходные тоже похожи. Но подробнее о том, что нас ждет сегодня, сразу же после выпуска новостей от Зарапа Ахметова на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Как пишет парламентская газета, документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. В Минэкономразвитии указали на сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. Таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, в течение года большинство зумеров увольняются и меняют профессию. В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае он составил 25,5 тысячи рублей. Такие данные содержатся в докладе ведомства «Социально-экономическое положение России». Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми плюс 20 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochki.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: 93-й год, альбом «Ля-ля-фа», «Варум» на 104.1 FM. Кстати, время джинсовок, ярких лосин и первых приставок. И ближайшую субботу-воскресенье на Радио Альфа. Возвращаемся в атмосферу 90-х. Музыка, которая объединяет поколения, на 104.1 FM и на alfa-fm.ru. 12+.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
7: А это что?
8: Розы на штамбе.
6: Я тоже хочу.
8: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
6: Куда ехать?
8: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик. Свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
16: «Черный тюльпан». 291-95-95.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Без 15.11 вы слушаете Радио Альфа. Если вас по какой-то причине сегодня остановит сотрудник дорожной полиции, то поздравьте его с профессиональным праздником. Сегодня день образования госавтоинспекции. А что еще такого исторического произошло в этот самый день, 3 июля, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа». We'll be right back.

Кто на сегодняшний день самые востребованные специалисты на российском рынке труда? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучная вам пятница? Да как она может быть скучная, если она пятница, да еще и погода такая? Хороших выходных, далее встречайте Ирину Плотникову. И вот недавно я пересмотрел первый самый фильм «Пираты Карибского моря». И знаете, что я думаю? На этой серии можно было закончить.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 часов и 59 минут. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью «Известиям» рассказала, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По ее словам, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы по обмену. Лантратова добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются. Омбудсмен также выразила надежду на скорый результат. Закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу с 1 сентября. Об этом РИА Новости заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Законопроект должен создать условия для легального обращения криптовалют в стране. Изначально его планировали ввести с 1 июля, но сроки перенесли. После начала действия новых правил участникам рынка дадут переходный период до 1 июля следующего года. За это время компании смогут получить необходимые лицензии, войти в реестр и перестроить работу под новые требования. Чистюхин добавил, что с 1 июля следующего года должна появиться административная и уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой. В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателя из-за некачественного топлива. Об этом РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобилей из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива. В Перми предложили установить бюст Иосифу Сталину. С такой инициативой вышли жители Мотовилихинского района. Представители одной из партий сейчас проводят сбор подписей в поддержку данной идеи. Затем все подписи будут направлены в администрацию Перми для рассмотрения инициативы. Бюст предлагается установить в сквере у Дворца культуры имени Ленина в Мотовилихинском районе. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным Автостата, за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом. Это на 20% больше, чем годом ранее. Это первый месяц с положительной динамикой с начала года. Самыми популярными марками остаются Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW и Suzuki. На них пришлось почти 60% всех сделок. Всего с января по май россияне купили более 50 тысяч подержанных мотоциклов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На «Радио Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. В течение дня плюс 22-24.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: немного пританцовывая, предлагаю радостно провести этот рабочий день. Встречаем первую пятницу июля. Сегодня 3 число, и пусть день будет особенно успешным. Вы слушаете Радио Альфа, с вами Ирина Плотникова. Далее Алекс Уоррен и Агата Кристи через пару минут.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Ах,

0: Считайте расходы на операцию? Стоп!
1: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
0: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-03-02-2022 года.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
3: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
2: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
3: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
2: Найдете дешевле? Снизим цену.

0: Любимая музыка радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Дышит в спину выходные дни. Кто еще не накидал планов, напомню, завтра, 4 июля, всесезонный курорт Белогорье приглашает отметить праздник любви, солнца и огня, день Ивана Купалы. И, кстати, предлагаю также подумать об удобной обуви, ведь от курорта Белогорье можно дойти по экотропе до Белогорского монастыря. Уж какие там красоты! Всем отличного продолжения дня. О том, что в городе лето, нам совсем скоро напомнит Зиверт. И через 2 минуты слушаем Сити Кейдж.
1: Реклама. Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3 этаж.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: «Энигма» на радио «Альфа» там, где музыка прежде всего. Половина 12-го в городе с кратким обзором новостей. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Самыми востребованными специалистами на российском рынке труда остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом РИА Новости рассказал министр труда Антон Котяков. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет «Парламентская газета», в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, а также гидах, инструкторах и транспортных услугах. Выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из трех пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 22-24 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штук. Штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Маджи Вейкел на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В 92-м году группа выпустила эту песню, но вторая волна популярности у нее началась после того, как она прозвучала в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Это был уже 94-й год. Но наверняка у каждого из нас есть своя песня из 90-х, и в эти выходные на радио Альфа мы все их собрали. Присоединяйтесь к уикенду 90-х на 104.1 FM и на alfa.fm.ru 12+, в эти субботу и воскресенье. Далее на радио Альфа подборка лучших песен последних десятилетий в этой золотой коллекции. Риана, Ариэм и Ди Рассел.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
3: Это пространство для активности.
2: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
3: Это пространство для детства.
2: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
3: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
2: Телефон отдела продаж 248-53-34.
4: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
6: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мире на цены Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
7: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
8: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
9: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
10: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 12:01. С новостями пятницы на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в МАКС, что в России необходимо принять меры в отношении родителей мигрантов, чьи дети находятся в стране незаконно и не посещают детский сад или школу. По его словам, предложенный механизм направлен на выявление несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают образовательные учреждения и остаются невидны для госструктур. Зампред указал, что меры следует принимать не в отношении несовершеннолетних, а в отношении их законных представителей, в первую очередь родителей. Депутат Госдумы Нина Останина заявила изданию «Подъем» о том, что считает необходимым поднять до 37 лет возрастную планку в стране. По ее словам, это необходимо, чтобы граждане дольше пользовались мерами господдержки. В настоящее время после 35 лет семьи уже не могут участвовать в программе «Жилье молодой семье». Парламентарий указала, что собственное жилье, стабильная работа и достойная зарплата остаются главными условиями для создания семьи. Без решения этих вопросов призывы повышать рождаемость в России, по мнению Останиной, останутся лишь пожеланиями. В России средние зарплаты более 200 тысяч в апреле получали жители трех регионов, сообщают РИА Новости. Самые высокие выплаты были на Чукотке – около 250 тысяч. Рост за год составил 12%. В Ямало-Ненецком автономном округе в среднем получали 211,5 тысяч рублей, а в Магаданской области – 204,5 тысячи. За год показатель увеличился на 14,5% и 20,5% соответственно. В среднем в России жители в середине весны получали зарплату в 109 тысяч рублей против 97,5 тысяч. Тысяч годом ранее. В Пермском крае продолжают расширять зону покрытия мобильной связи. По итогам всероссийского голосования Минцифры в 46 деревнях и селах Прикамья в этом году установят базовые станции 2G и 4G. Благодаря этому около 9,5 тысяч жителей смогут пользоваться стабильной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. В краевом Минсвязи рассказали, что в прошлом году связь и интернет уже появилась более чем у 19,5 тысяч жителей Прикамья. Корпорация Apple намерена выпустить как минимум 5 новых моделей смартфонов iPhone, в том числе первое складное устройство. Об этом сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на источники. Как ожидается, во второй половине текущего года Apple запустит премиальные модели iPhone Pro и iPhone Pro Max, первый складной iPhone, а в первой половине следующего года стандартный iPhone 18 и новый iPhone Air. Также компания рассматривает обновление линейки более доступных смартфонов. Сроки запуска или начало производства таких моделей еще не утверждены. По данным источников, Apple уже поручила поставщикам подготовиться к производству около 10 миллионов складных смартфонов в этом году. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. В течение дня до плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Алан Уокер и Сарана на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И если вы хотите одновременно с тем, чтобы быть бодрым, сильно не загонять себя в рабочих делах и в темпе, то определенно вам поможет мятный чай. Все подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке» совсем скоро.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон.

0: лучших районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
1: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
2: «Черный тюльпан» 291-95-95.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И знаете, абсолютно нет никакой сложности, чтобы стать участником нашего летнего конкурса «Охота на отдых 12+». Но я убедительно акцентирую внимание на том, что домики в МАКС радио Альфа нужно отправлять после специального сигнала. И также напомню, пожалуйста, указывайте свой номер телефона. В общем, трижды в день звучит этот сигнал, так что не пропустите свою удачу. Леонид Скотт Кэллом продолжит этот час, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви.

0: Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты — это Destiny's Child на радио Альфа. 12.33 — точное местное. О событиях дня коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Беларусь создадут единую систему контроля качества детского питания. Об этом сообщила сенатор Юлия Лазуткина, передает парламентская газета в рамках союзного государства. Планируется разработать 92 новых ГОСТа, в том числе впервые на ингредиенты для детского питания. Китай и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рассказали, что цены снизились до 450 и 750 рублей за килограмм, соответственно, передает РИА Новости. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом, доля расчетов бумажными деньгами выросла. Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Днем до плюс 24.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Любимая музыка, Weekend и Daft Punk на Радио Альфа. Грядет новая неделя из 6 по 17 июля. В невероятном вопросе 12+, будем разыгрывать наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная Цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Надо вкусно и быстро. Важная Цыпа, хозяйка пикника. Далее на Радио Альфа яркие хиты минувших десятилетий, золотая коллекция. Нас ждут Atomic Kitten, Touch and Go и Cutting Crew.
1: Реклама. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
10: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов и 2 минуты. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Кая Каллас анонсировала новые санкции против России. Глава евродипломатии заявила, что рестрикции против Москвы примут из-за очередных ударов по Киеву. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юрлиц, которые европейские власти связывают с военно-промышленным комплексом России. По словам Каллас, только усиление давления на Москву и постоянная военная поддержка Украины способны остановить атаки на Киев. Об этом пишут ведомости. В России появятся новые ограничения для самозанятых, сообщает РБК. Цифровые платформы ведут лимиты в 60 часов на работу с одним клиентом. Это произойдет с 1 октября. Если исполнитель будет работать с одним клиентом больше этого лимита в течение полугода, платформа перестанет показывать новые заказы от него. Новые правила вступят в силу одновременно с законом о платформенной экономике и будут действовать до октября 2032 года. В вузах России в следующем учебном году появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. Там уточнили, что сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. Миноборнауки добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты будут изучать законы России, которые регулируют использование госязыка, а также разберут практику его применения. В городском департаменте ЖКХ оценили готовность коммунальных служб и инфраструктуры к новому отопительному сезону на уровне 20,5%. Уже готовы 178 социальных объектов, 292,5 километра сетей, 8 котельных и 156 центральных тепловых пунктов. Текущие показатели соответствуют плановым значениям. Всего к отопительному сезону за летний период планируется подготовить порядка 6 тысяч жилых домов и 826 социальных объектов, в том числе детские сады, школы и поликлиники. Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина – тепловое расширение металла, из-за которого построен символ Парижа. На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем после установки нового оборудования она увеличилась до 330. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам. По словам экспертов, такие процессы не представляют опасности для конструкции. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 4 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый. Плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Бодрого продолжения пятницы всем. И чтобы завершить неделю на самой оптимистичной ноте, предлагаю прямо сейчас устроить небольшую перезагрузку. Только музыка в ближайшие 20 минут на радио «Альфа». Сегодня в дневной романтик коллекции. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонз энд Ай. Это вот такой большой творческий тандем. Впереди Юритмикс, группа «Градусы», «Аква». И Лаура Паузини открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонзенд Ай на Радио Альфа. Плюс 22 градуса в Перми сейчас, и, похоже, ближайшие выходные станут самыми теплыми на этой неделе. Но вот синоптики не исключают вероятности, что в субботу нас ожидает небольшой дождь. Подробный прогноз погоды на завтра после получасовых новостей, а уже через пару минут на Радио Альфа. Моби.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
4: Это пространство для активности.
3: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
4: Это пространство для детства.
3: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
4: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
3: Телефон отдела продаж 248-53-34.
5: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО «Гбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь. Рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
15: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я предпочитаю торговый комплекс «Парк». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
17: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
16: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
18: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио «Альфа».

0: С хитом 99-го «Моби» на радио «Альфа». Эта песня вошла в альбом «Play». Пластинка принесла тогда музыканту мировую славу. И, кстати, в этом году «Моби» выпустил новый альбом. Вы слушаете радио «Альфа». Бруно Марс продолжит этот музыкальный час. Пока новости с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5 км в час. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. Минпросвещение анонсировали новую школьную дисциплину. Как пишет «Известия», в предстоящем учебном году дети познакомятся с предметом «Духовно-нравственная культура России». Ведомство готовит учебники. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета.ру. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра, 4 июля. Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый. Плюс 15 ближайшей ночью, в субботу днем в Перми плюс 24-26.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Радио Альфа, 104.1 FM. Сегодня пятница, и, друзья, уже со следующей недели по пятницам мы будем определять победителей нашего летнего конкурса «Охота на отдых 12+». Напомню, весь июль разыгрываем сертификаты на отдых в парк-отеле «Зеленина». Ну а чтобы принять участие в конкурсе, слушайте внимательно Радио Альфа, ловите специальный сигнал «Охота на отдых», отмечайте его смайликом в виде домика в «Макс Радио Альфа», и вы в игре. Сигнал звучит трижды в день по будням. И напомню, вместе с домиком, пожалуйста, пишите свой номер телефона. В следующую пятницу, 10 июля, в 15:10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если звонок нам не поступает, будем выбирать следующего претендента на победу. Напомню, номер телефона «Макс Радио Альфа» 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы – уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru. Ну и движемся дальше. Келли Кларксон, Скорпионс и Моден Токен продолжат этот час главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
6: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77.
0: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
10: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
9: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
10: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
9: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
10: 291-95-95.
11: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 13:59. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Регулятор не видит системных рисков для финансового сектора, однако призывает банки внимательно оценивать заемщиков. Об этом на брифинге заявила Эльвира Набиуллина, передают ведомости. По ее словам, влияние ситуации с бензином на инфляцию регулятор считает временным. Центробанки также не видят причин дополнительно поддерживать фондовый рынок на фоне его снижения. Кроме того, Набиуллина отметила, что напряженность на рынке труда постепенно уменьшается, а к запуску цифрового рубля 1 сентября, по ее словам, все готово. В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов, передает «Известия». Среди предложений – разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых автомобилей. Участники встречи также хотят ускорить регистрацию газбаллонного оборудования и расширять сеть газовых заправок. Речь идет как о сжатом природном газе, так и о сжиженном углеводородном. Подготовленные предложения направит Минэнерго. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, сообщает РИА Новости. Такая возможность появится в медорганизации, где нет врача-психиатра-нарколога. При этом действия фельдшера должны будут согласовываться со специалистом наркологического диспансера. Отмечается, что это поможет быстрее оказывать необходимую помощь, особенно в небольших населенных пунктах, где не хватает профильных врачей. Администрация Перми утвердила порядок формирования и хранения запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и обеспечения работы объектов инженерной инфраструктуры. Согласно документу, резервы нужны для первоочередного жизнеобеспечения населения в случае введения военного положения или других чрезвычайных ситуаций. Речь идет о строительных материалах, насосах, мобильных котельных, трубах и другом оборудовании. Российский нападающий и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин заключил новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталс», который будет действовать до следующего года, сообщает РТ. Согласно контракту, годовая зарплата хоккеиста составит 4 250 тысяч долларов, однако она может достичь 9 миллионов с учетом бонусов. Прославленному форварду 40 лет, его трижды признавали самым ценным игроком регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска – ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В субботу, 4 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый. Плюс 15 градусов предстоящей ночью. Завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: QGX на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Музыкальным мнением вашим, друзья, по-прежнему интересуемся. Принимайте участие в тестировании. Ссылки вы найдете в группе Радио Альфа ВКонтакте и на нашем сайте alfa.fm.ru. Совсем скоро послушаем новую песню от Милен Фармер. Она войдет в новый альбом. А через пару минут на Радио Альфа. Дискотека «Авария» и «Моральный кодекс».
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-65-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3 этаж.
8: Считайте расходы на операцию? Стоп.
9: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
10: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-03-02-2022 года.
13: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
14: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
15: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-700-89-444.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

С новой песней Милен Фармер на радио Альфа. Этот трек войдет в новый альбом певицы. Правда, до сих пор неизвестно, как же будет называться пластинка, да и дата релиза тоже пока неизвестна. Что я точно знаю, друзья, что в эти выходные, 4 и 5 июля, тем, кто остается в городе, скучно не будет. В фестивальном городке города встречи, он на Эспланаде, напомню, располагается, будет проходить фестиваль «Обряды на

0: наряды. Организаторы предлагают зрителям приходить в нарядах с национальными элементами. Что ждет? И хороводы, и обряды, и игры народов Прикамья, мастер-классы, лектории и показ одежды с этномотивами. И музыкальная программа тоже ждет зрителей в эти субботу и воскресенье.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где? А это что?
3: Розы на штамбе.
2: Я тоже хочу.
3: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
2: Куда ехать?
3: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
4: Мам, хочу необычный день рождения.
5: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
4: Мама, я тебя люблю! Это был самый крутой день рождения!
5: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
6: 0+.
7: Ай, в этом костюме, как в бане.
8: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
9: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
9: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте
8: в Мэнслуке.
11: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
12: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
13: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
14: «Черный тюльпан» 291-95-95.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио «Альфа».

0: кайфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Шер на радио Альфа. Золотые хиты. Половина третьего в Перми. У нас это время новостей. О событиях пятницы коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Как пишет парламентская газета, документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. В Минэкономразвитии указали на сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. Таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, в течение года большинство зумеров увольняются и меняют профессию. В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае он составил 25,5 тысяч рублей. Такие данные содержатся в докладе ведомства «Социально-экономическое положение России». Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». В Перми сейчас плюс 24 градуса. В субботу, 4 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый, плюс 15 ночью, завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Даррен Хейс на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Легендарные пилотажные группы «Стрижи» вновь продемонстрируют свое мастерство уже завтра на авиафестивале «Крылья Пармы 12+». Он пройдет на аэродроме Фролово с 13 до 17 часов. Полную программу организаторы не раскрывают. Известно, что тем, кто будет добираться на автомобилях, по Нестюковскому тракту будет организовано одностороннее движение с 8 утра до 7 вечера. Пожалуйста, будьте внимательны. А тем, кто добирается своим ходом, в помощь бесплатный автобус до Фролова. Он будет отправляться в субботу с парковки торгового центра «Планета» каждые 5-10 минут с 11 утра. Огромное количество самых разных событий происходит в эти выходные в Перми. На радио «Альфа» выходные тоже будут особенными. Скоро расскажу. В ближайшие минуты послушаем золотую коллекцию, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Лана Дель Рей, Бомфанк МСИС и Роксет.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: А, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Ах!

0: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
3: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
4: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
3: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
5: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Перми 15 часов и 2 минуты с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью «Известиям» рассказала, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По ее словам, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы по обмену. Лантратова добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются. Омбудсмен также выразила надежду на скорый результат. Закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу с 1 сентября. Об этом РИА Новости заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Законопроект должен создать условия для легального обращения криптовалют в стране. Изначально его планировали ввести с 1 июля, но сроки перенесли. После начала действия новых правил участникам рынка дадут переходный период до 1 июля следующего года. За это время компании смогут получить необходимые лицензии, войти в реестры и перестроить работу под новые требования. Чистюхин добавил, что с 1 июля следующего года должна появиться административная и уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой. В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателя из-за некачественного топлива. Об этом РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива. В Перми предложили установить бюст Иосифу Сталину. С такой инициативы вышли жители Мотовилихинского района. Представители одной из партий сейчас проводят сбор подписей в поддержку данной идеи. Затем все подписи будут направлены в администрацию Перми для рассмотрения инициативы. Бюст предлагается установить в сквере у Дворца культуры имени Ленина в Мотовилихинском районе. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным Автостата, за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом. Это на 20% больше, чем годом ранее. Это первый месяц положительной динамикой с начала года. Самыми популярными марками остаются Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW и Suzuki. На них пришлось почти 60% всех сделок. Всего с января по май россияне купили более 50 тысяч подержанных мотоциклов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В субботу, 4 июля, в Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый, плюс 15 градусов. Ближайшей ночью, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Португал ЗМ на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Согласитесь, есть такие песни, которые не стареют, а становятся классикой. В эти выходные на радио Альфа вспоминаем золотые хиты 90-х. Два дня отличной музыки, проверенные временем. 12+. И совсем скоро из 90-х группа «Технология», а чуть позже Арилена Ара и Pet Shop Boys.
1: Реклама. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
5: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу хорошего качества и

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Чем я точно желаю запастись вам, так это небольшим количеством терпения, чтобы завершить неделю, и, конечно, настроем на самые яркие и интересные выходные. Вы слушаете Радио Альфа 15.30 в Перми. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Самыми востребованными специалистами на российском рынке труда остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом РИА Новости рассказал министр труда Антон Котяков. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, а также гидах, инструкторах и транспортных услугах. Выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из трех пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра, 4 июля. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый. Плюс 15 ближайшей ночью. В субботу днем в Перми плюс 24-26.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч. Тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в МАКС, что в России необходимо принять меры в отношении родителей мигрантов, чьи дети находятся в стране незаконно и не посещают детский сад или школу. По его словам, предложенный механизм направлен на выявление несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают образовательные учреждения и остаются невидны для госструктур. Зампред указал, что меры следует принимать не в отношении несовершеннолетних, а в отношении их законных представителей, в первую очередь родителей. В России средние зарплаты более 200 тысяч в апреле получали жители трех регионов, сообщает РИА Новости. Самые высокие выплаты были на Чукотке – около 250 тысяч. Рост за год составил 12%. В Ямало-Ненецком автономном округе в среднем получали 211,5 тысяч рублей, а в Магаданской области – 204,5 тысячи. За год показатель увеличился на 14,5% и 20,5% соответственно. В среднем в России жители в середине весны получали зарплату в 109 тысяч рублей против 97,5 тысяч годом ранее. В Пермском крае продолжают расширять зону покрытия мобильной связи. По итогам всероссийского голосования Минцифры в 46 деревнях и селах Прикамья в этом году установят базовые станции 2G и 4G. Благодаря этому около 9,5 тысяч жителей смогут пользоваться стабильной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. В краевом Минсвязи рассказали, что в прошлом году связь и интернет уже появилась более чем у 19,5 тысяч жителей Прикамья. Завтра в Белогорье пройдет празднование Дня Ивана Купалы. Гостей ждут прыжки через костер, хороводы, плетение венков, мастер-классы и предсказания. Ведущими выступят Боня и Кузьмич. Участие бесплатное для всех проживающих на территории эко-курорта. Для бронирования номеров или домиков необходимо обратиться к организаторам. Корпорация Apple намерена выпустить как минимум 5 новых моделей смартфонов iPhone, в том числе первое складное устройство. Об этом сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на источники. Как ожидается, во второй половине текущего года Apple запустит премиальные модели iPhone Pro и iPhone Pro Max, первый складной iPhone, а в первой половине следующего года стандартный iPhone 18 и новый iPhone Air. Также компания рассматривает обновление линейки более доступных смартфонов. Сроки запуска или начало производства таких моделей еще не утверждены. По данным источников, Apple уже поручила поставщикам подготовиться к производству около 10 миллионов складных смартфонов в этом году. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 4 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные.
5: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись.
6: Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
8: Считайте расходы на операцию? Стоп!
9: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер LO41-01-1026-005-891-65-03-02-2022 года.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес. Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ах, кухня!

0: Яра на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А. Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Беларусь создадут единую систему контроля качества детского питания. Об этом сообщила сенатора Юлия Лазуткина, передает парламентская газета. В рамках союзного государства планируется разработать 92 новых ГОСТа, в том числе впервые на ингредиенты для детского питания. Китай и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рассказали, что цены снизились до 450 и 750 рублей за килограмм, соответственно, передает РИА Новости. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом, доля расчетов бумажными деньгами выросла. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 4 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Музыка – это лучший способ переместиться во времени. В ближайшие выходные радио «Альфа» дарит уикенд хитов 90-х. Яркие эмоции, только знакомые мелодии на 104.1 FM и на alfa.fm.ru. Добро пожаловать. 12+.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт-сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
6: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 000 рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 000 рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центробанки назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвуют несколько кредитных организаций, заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которой можно будет открывать вклады. Это должна быть защищенная надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться. Россияне смогут с 1 сентября получить новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения и вернуть часть средств в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по заключенным с начала прошлого года долгосрочным договором добровольного страхования жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин. Ведомстве напомнили, что осенью вступит в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс России. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использоваться данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Повторно ее будут проверять не реже, чем раз в 10 рабочих дней. Кроме того, продавцы смогут подтверждать право на использование товарных знаков. Новые правила начнут действовать через 90 дней после публикации постановления. В индустриальном районе Перми завершились работы по энергоинфраструктуре, и трамваи будут ездить без ограничений. Так, трамвай номер 2 из Осенцов будет следовать до Стахановского кольца, трамваи номер 11 и 12 из центра будут следовать до конечной остановки школы номер 107. Напомню, что движение трамваев Балатова закрыли из-за реконструкции на улицах Мира и Карпинского. В конце прошлого года трамваи запустили, но с ограничениями. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей на счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС на основе исследования. Еще 22% респондентов рассчитывают на доход от 70 до 100 тысяч в месяц. Каждый десятый ориентируется на сумму свыше 100 тысяч рублей. Наибольшие ожидания по доходу на пенсии высказали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово и Ростова-на-Дону. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где? А это что?
2: Розы на штамбе.
1: Я тоже хочу.
2: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
1: Куда ехать?
2: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: Считайте расходы на операцию? Стоп!
8: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер
9: L41-001-10-26-005-891-65-05-2022 года. Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Пора рассказать о ситуации на дорогах Перми. Там 8-бальные пробки, самые крупные. На Космонавта Леонова от переезда до Промышленной, от Вторенко до шоссе Космонавтов задержат. Тут можно минут на 25. Шоссе Космонавтов стоит от Адоевского до Свиязева, Куйбышева от Сюдова до Ленина, Попова от Пушкина до Монастырской, Пушкина от 25 октября до Попова. На полотене КМГС 3-километровая пробка от Гаева до Молодежной. Задержаться там можно минут на 15-20.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП «Григин Виктор Юрьевич», ОГРН П-325-590.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
7: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют принесли на сентябрь. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Причина в большом количестве поправок, которые поступили к документу. Центробанк России на ближайшем заседании 24 июля, скорее всего, не будет повышать ключевую ставку, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, регулятор, скорее всего, либо сохранит ключевую ставку на текущем уровне, либо снизит ее до 14%. Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонаций еще 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 4 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный. Слабые температуры сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. До выходных уже рукой подать. Особенно чудесно проводить их, конечно, на природе.
1: Охота на отдых.
0: Радио Альфа объявляет охоту на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Запоминайте. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в «Макс Радио Альфа». И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите на всякий случай свой номер телефона, потому что у многих он может быть скрыт. Первый финал «Охоты на отдых» в пятницу 10 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона «Макс Радио Альфа» 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
4: Это пространство для активности.
3: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
4: Это пространство для детства.
3: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
4: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
3: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
14: «Черный тюльпан» 291-95-95.
0: Продолжаем следить за ситуацией на пермских дорогах. На 9 баллов они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные пробки на Ленина от Клименко до Попова. Почти получасовой затор. На Пушкина пробка больше, чем на 20 минут от Максима Горького до Попова. На Соликамском тракте также 20-минутный затор от Цемлянской до Часовского моста. На Васильево можно потерять примерно 20 минут от переезда до переезда. 20-минутные пробки еще на Космонавта Леонова от переезда до Промышленной. На Куйбышева от Механошина до Ленина и от Новосибирской до Василия-Васильева.
15: Радио Альфа 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, а можно и о скидке договориться? И профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35, 18+.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
5: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетиков, 37.
6: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки, получения минимум цены Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий или следующий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый и каждый последующий ребенок. При этом дополнительные средства из бюджета на эту меру выделять не предлагают. Выплата должна предоставляться в пределах уже предусмотренного финансирования, передает парламентская газета. Госдума может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс. При этом новая норма не ограничивает начисление пени и штрафа в рассматриваемых судами спорах по обязательной автогражданке. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников госавтоинспекции. К концу года ключевая ставка снизится до 13%, спрогнозировал для газеты «Ру» эксперт фондового рынка Александр Джиоев. По его словам, одним из факторов, на которые будет ориентироваться Центробанк при принятии решений по ставке, будет динамика цен на топливо. При этом бюджетная политика остается основным стоп-фактором, который сдерживает регулятора от более быстрого снижения ключевой ставки, добавил экономист. Вокруг столетнего дуба в центре Перми создадут ограждение. Такая мера поможет защитить участок вокруг дерева от повреждения, скоса газона и кустарников. Столетний дуб растет на Революции 3. Он был посажен возле дома номер 20 на улице Игошихинская. В прошлом году дуб был включен в реестр особо ценных деревьев в Перми. Его трижды анализировали специалисты Горзеленстрой. Однако только в этом году под деревом уже второй раз косили траву и часть посадок, повредив триммером саженцы шиповника, ободрав кору. Почти половина опрошенных школьников признались, что начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул, около четверти уже в первый месяц, а 4% признаются, что начинают ждать возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Каждому третьему, кто скучает по школе, больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками, почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере школы. Каждый пятый школьник признался, что во время каникул ему не хватает любимых учителей. При этом сами уроки и получение новых знаний назвали причиной тоски по школе 13% подростков. Еще 5% больше всего скучает по спортивным и творческим занятиям. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 4 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Ай, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнслуке.
1: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробно с организаторами и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
10: К лучшим хитам разных лет и современности вернемся скоро на радио «Альфа». Сейчас посмотрим, какая обстановка на дорогах. Перми, по данным Яндекс.Карт, 8-бальные пробки наблюдаются в городе. Больше всего транспорт скапливается на Ленина от Николая Островского до Попова, на Пушкина от 25 октября до Попова, на Соликамском тракте от Цемлянской до Часовского моста, на Стахановской от шоссе космонавтов до Мира, на космонавта Леонова от переезда до Промышленной.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиник 3Z. Лицензия номер ЛО 41 001 10 26 005 891 65 03 02 2022 года.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Куликова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: конечно же, вы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богиня Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: У каждого из нас есть своя любимая песня из 90-х. В предстоящие выходные на радио Альфа наверняка вы ее услышите. Присоединяйтесь к уикенду 90-х на 104.1 FM и на alfa.fm.ru 4 и 5 июля. 12+.
1: Реклама.
2: Мам, хочу необычный день рождения.
3: Отлично, идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
2: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
3: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
4: 0+.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Ах, кухня!

0: Яра на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
6: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
0: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
6: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
0: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
6: 291-95-95.
7: Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация на пермских дорогах. Там 7-бальные пробки, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные наблюдаются на Соликамском тракте, от Смолянской до Чусовского моста, на плотине КамГЭС, от Гайва до Молодежной, на Пушкина, от Николая Островского до Попова, на встречной Куфонина, от мототрека до Паркового проспекта, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской армии.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
10: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
11: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
10: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
12: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
0: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.
12: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Кая Каллас анонсировала новые санкции против России. Глава евродипломатии заявила, что рестрикции против Москвы примут из-за очередных ударов по Киеву. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юрлиц, которые европейские власти связывают с военно-промышленным комплексом России. По словам Каллас, только усиление давления на Москву и постоянная военная поддержка Украины способны остановить атаки на Киев. Об этом пишут ведомости. В России появятся новые ограничения для самозанятых, сообщает РБК. Цифровые платформы введут лимиты в 60 часов на работу с одним клиентом. Это произойдет с 1 октября. Если исполнитель будет работать с одним клиентом больше этого лимита в течение полугода, платформа перестанет показывать новые заказы от него. Новые правила вступят в силу одновременно с законом о платформенной экономике и будут действовать до октября 2032 года. В вузах России в следующем учебном году появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. Там уточнили, что сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. Миноборнауки добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты будут изучать законы России, которые регулируют использование госязыка, а также разберут практику его применения. Власти Перми выделили более 3,5 миллионов рублей на покупку нового мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил благоустройства. Такое оборудование с прошлого года использует административно-техническая инспекция города. Комплекс позволяет 18 раз увеличить количество проводимых проверок. В прошлом году за первые месяцы работы системы было зафиксировано около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок. Сумма наложенных штрафов составила почти 2,5 миллиона рублей. Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина – тепловое расширение металла, из-за которого построен символ Парижа. На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем после установки нового оборудования она увеличилась до 330. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам. По словам экспертов, такие процессы не представляют опасности для конструкции. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 4 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный. Слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как ты.
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
3: Стоп. А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
10: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых.

0: Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
1: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните. 291-95-95.
2: «Черный тюльпан». 291-95-95.
3: Несколько слов о дорожной обстановке в Перми. Плотное движение в городе. На 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Получасовая пробка. Самая крупная к этой минуте на Соликамском тракте. От Цемлянской до Чусовского моста. Там скорость потока не превышает 3 км в час. На Гайвинской улице можно потерять минут 15. На участке от Пулковской до Васнецова. На Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева можно простоять минут 10.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
5: А это что?
6: Розы на штамбе.
4: Я тоже хочу.
6: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
4: Куда ехать?
6: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
11: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
12: Последняя на сегодня дорожная сводка на Радио Альфа. По данным Яндекс.Карт, на некоторых участках пермских дорог по-прежнему довольно плотное движение, в частности на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста. Скорость потока всего 2 км в час. Потерять там можно не меньше получаса. На Гайвинской затор протяженностью 1,5 километра, от Пулковской до Васнецова. Скорость потока там тоже небольшая, 5 км в час не превышает. Задержаться можно не меньше, чем на 15 минут. Еще затор примерно километровый на Куйбышево, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Он украдет минут 8-10.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы на 104.1 FM, это радио Альфа, в Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Набиуллина также отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. Правительство утвердило постановление о создании оперштаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Оперштаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет «Парламентская газета», на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдет перечень игрушек, рекомендованных для детских садов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Сервис «Суперджо» провел опрос и выяснил, на какие цели пермяки откладывают деньги. 16% заявили, что активно тратят деньги, 48% оказались приверженцами экономии. При этом треть из них откладывает деньги на финансовую подушку безопасности, каждый пятый пермяк копит на недвижимость, еще 18% на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного бизнеса, 6% откладывают деньги на учебу, 8% на покупку дорогих вещей и медицинские услуги. 28% ответили, что откладывают регулярно от 10 до 25% своего дохода. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивает высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». В субботу, 4 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный слабый. Плюс 15 градусов предстоящей ночью. Завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический АХ-5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
3: Радио Альфа.
4: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
5: Это пространство для активности.
4: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
5: Это пространство для детства.
4: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
5: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
4: Телефон отдела продаж 248-53-34.
6: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
11: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
14: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
13: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
14: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
13: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
14: 291-95-95.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы, день материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы, не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верные решения. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
0: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 4 июля в субботу в Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 4 июля в субботу в Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Романтический.
1: Романтический
0: вечер
1: на радио Альфа.
0: На радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы, день материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы, не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
0: Радио Альфа.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 4 июля в субботу в Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио Альфа».

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощая.